дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Тимрезов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект «Аэропорт Архыз», торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

популярность, однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

94 и 5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 2 мая в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 8. Ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5 градусов, днем всего до плюс 10. Пасмурно ожидается дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 6. Пасмурно, снег с дождем. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 7 градусов. Пасмурно, ожидается снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это программа «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Темрезовым. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала о традиционной одежде карачаевских мужчин, в этом начну рассказ о женской одежде. Основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов, употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. Праздничная одежда шилась из бархата и шелка, атласа, а будничная – из хлопчатобумажных тканей, иногда из тонкого домотканного сукна. Праздничную одежду украшали золотым и серебряным шитьем, галунами, подвесками, бляхами из серебра. В состав одежды входили и длинная рубаха келек с разрезом на груди и застежкой ворота с длинными до кисти рукавами. Шелковые, тонкие, батистовые, атласные рубахи одевались на тело. Цветовая палитра включала молочные, золотистые, салатовые, бежевые, белые цвета рубах. Рукав у парадных рубах к низу расширялся, часто обшивался галуном. На рубаху обязательно надевали распашное платье в талию с длинными узкими рукавами, иногда ниже локтя, переходившими в округлые откидные лопасти, спускавшиеся ниже кистей рук. Рукава с лопастями были характерны для праздничной одежды знатных карачаевок и балкарок. Девушки надевали кюбе-тюб – кафтанчик покроя бешмета с металлическими застежками на груди. Форма этих застежек была общей для всех народов Северного Кавказа и мало изменилась в течение столетий. Пожилые женщины носили шубы из каракуля, а более богатые – на беличьем меху, покрытые бархатом, парчой, окантованные мехом чернобурой лисы. Замужние женщины надевали ока-каптал, то есть длинный стеганый кафтан из бархата, шелка или хлопчатобумажной ткани, подбитый ватой или шерстью. Головные уборы женщин представлены праздничными шапочками ока-берек, цилиндрической, конусообразной, круглой формы, украшенные галунами, бахромой, серебряным или золотым навершием – токмак. Поверх шапочки надевали шелковый вышитый платок. Богатые женщины носили китайские и испанские шелковые платки. На ногах чаще всего носили чарык – мягкую обувь из сафьяна, под которую надевали меси – короткие кожаные чулки. Иногда поверх меси надевали башмаки – туфли без задника, на каблуке – с кожаной, а в ненастную погоду – с деревянной подошвой. У женщин и мужчин существовала также войлочная обувь, подшитая кожей – уюк. Праздничным видом женской обуви у знати считались невысокие ходули – агач башмакла. Да-да, в русский язык слово «башмак» вошло именно из тюркского. И это все, что успеваю сегодня вам рассказать. Продолжение в нашем ближайшем выпуске. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Карачаевске 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии поздравил земляков с 1 мая праздником весны и труда. Рашид Тимризов отметил: любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаева-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Тимризов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект «Аэропорт Архыз», торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Учкекене 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Темрезов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Темрезов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект «Аэропорт Архыз», торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 2 мая в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 8. Ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5 градусов, днем всего до плюс 10. Пасмурно ожидается дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 6. Пасмурно, снег с дождем. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 7 градусов. Пасмурно, ожидается снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 105.5.
1: Прощайте пени. Газпром Межрегионгаз Черкесск вновь запускает акцию «Погаси долг, спишем пени». Чтобы стать участником акции, абонентам, физическим лицам нужно оплатить имеющуюся на дату оплаты дебиторскую задолженность в период с 1 апреля по 30 июня в абонентском пункте «Газпром Межрегионгаз Черкесск» по месту нахождения домовладения и обратиться с заявлением и пакетом документов. Накопленные пени будут списаны. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Карачаевске 11:00.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Все обязательства выполнены. В Хабесском районе отчитались о проделанной работе. О подвигах, о доблести, о славе. В Черкесске открылась фотовыставка «Диктант Победы». Ударник народной стройки. Кем созидалась советская держава? Его называли человеком-легендой. Трудовой подвиг Захара Цехилова. Начинайте хотя бы с малого. Как вести здоровый образ жизни? Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Теберде 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Темрезов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Темрезов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект – аэропорт Архыз, торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 105.5.
1: Прощайте пени. Газпром Межрегионгаз Черкесск вновь запускает акцию «Погаси долг, спишем пени». Чтобы стать участником акции, абонентам физическим лицам нужно оплатить имеющуюся на дату оплаты дебиторскую задолженность в период с 1 апреля по 30 июня в абонентском пункте «Газпром Межрегионгаз Черкесск» по месту нахождения домовладения и обратиться с заявлением и пакетом документов. Накопленные пени будут списаны.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: день проходит монотонно. Слова скопились в горле кома.
1: Это не Земля и не Африка, родная.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: понравилось. Как горят города на планете, чтобы поправиться.
1: Реклама на 104.5.
2: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71D. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это программа «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала о традиционной одежде карачаевских мужчин, в этом начну рассказ о женской одежде. Основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов, употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. Праздничная одежда шилась из бархата и шелка, атласа, а будничная – из хлопчатобумажных тканей, иногда из тонкого домотканного сукна. Праздничную одежду украшали золотым и серебряным шитьем, галунами, подвесками, бляхами из серебра. В состав одежды входили и длинная рубаха келек с разрезом на груди и застежкой ворота с длинными до кисти рукавами. Шелковые, тонкие, батистовые, атласные рубахи одевались на тело. Цветовая палитра включала молочные, золотистые, салатовые, бежевые, белые цвета рубах. Рукав у парадных рубах к низу расширялся, часто обшивался галуном. На рубаху обязательно надевали распашное платье в талию с длинными узкими рукавами, иногда ниже локтя, переходившими в округлые откидные лопасти, спускавшиеся ниже кистей рук. Рукава с лопастями были характерны для праздничной одежды знатных карачаевок и балкарок. Девушки надевали кюбе-тюб – кафтанчик покроя бешмета с металлическими застежками на груди. Форма этих застежек была общей для всех народов Северного Кавказа и мало изменилась в течение столетий. Пожилые женщины носили шубы из каракуля, а более богатые – на беличьем меху, покрытые бархатом, парчой, окантованные мехом чернобурые лисы. Замужние женщины надевали ока-каптал, то есть длинный стеганый кафтан из бархата, шелка или хлопчатобумажной ткани, подбитый ватой или шерстью. Головные уборы женщин представлены праздничными шапочками ока-берек, цилиндрической, конусообразной, круглой формы, украшенные галунами, бахромой, с серебряным или золотым навершием – токмак. Поверх шапочки надевали шелковый вышитый платок. Богатые женщины носили китайские и испанские шелковые платки. На ногах чаще всего носили чарык – мягкую обувь из сафьяна, под которую надевали меси – короткие кожаные чулки. Иногда поверх меси надевали башмаки – туфли без задника, на каблуке – с кожаной, а в ненастную погоду – с деревянной подошвой. У женщин и мужчин существовала также войлочная обувь, подшитая кожей – уюк. Праздничным видом женской обуви у знати считались невысокие ходули – агач башмакла. Да-да, в русский язык слово «башмак» вошло именно из тюркского. И это все, что я успеваю сегодня вам рассказать. Продолжение в нашем ближайшем выпуске. До новых радиовстреч!

0: Точки 5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Может, высоко в горах? Майпли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 206.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Усть-Жегуте 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Тимризов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Тимризов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект – аэропорт Архыз, торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Мужчина любит женщина, любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

0: Черкесске 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загород и дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Телефон рекламной службы Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Все обязательства выполнены. В Хабенском районе отчитались о проделанной работе. О подвигах, о доблести, о славе. В Черкесске открылась фотовыставка «Диктант Победы». Ударник народной стройки. Кем созидалась советская держава? Его называли человеком-легендой. Трудовой подвиг Захара Цехилова. Начинайте хотя бы с малого. Как вести здоровый образ жизни?
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 95.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 2 мая в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 8. Ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5 градусов, днем всего до плюс 10. Пасмурно ожидается дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 6. Пасмурно, снег с дождем. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 7 градусов. Пасмурно, ожидается снег с дождем. Прогноз составлен по

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Прощайте пени. Газпром Межрегионгаз Черкесск вновь запускает акцию «Погаси долг, спишем пени». Чтобы стать участником акции, абонентам, физическим лицам нужно оплатить имеющуюся на дату оплаты дебиторскую задолженность в период с 1 апреля по 30 июня в абонентском пункте «Газпром Межрегионгаз Черкесск» по месту нахождения домовладения и обратиться с заявлением и пакетом документов. Накопленные пени будут списаны.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске – 265-888.
4: 265-888.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Тимризов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Тимризов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект – аэропорт Архыз, торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 55 10.

0: оружие.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 2 мая в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 8. Ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5 градусов, днем всего до плюс 10. Пасмурно ожидается дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 6. Пасмурно, снег с дождем. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 7 градусов. Пасмурно, ожидается снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

by what I'm told. From the latest hit.

0: 104.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Темрезов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаева-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Темрезов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект – аэропорт Архыз, торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 0461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 2 мая в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 8. Ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5 градусов, днем всего до плюс 10. Пасмурно ожидается дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 6. Пасмурно, снег с дождем. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 7 градусов. Пасмурно, ожидается снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Все обязательства выполнены. В Хабенском районе отчитались о проделанной работе. О подвигах, о доблести, о славе. В Черкесске открылась фотовыставка «Диктант Победы». Ударник народной стройки. Кем созидалась советская держава? Его называли человеком-легендой. Трудовой подвиг Захара Цехилова. Начинайте хотя бы с малого. Как вести здоровый образ жизни?
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: «Точки 5».
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 2 мая в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 8. Ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5 градусов, днем всего до плюс 10. Пасмурно ожидается дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 6. Пасмурно, снег с дождем. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 7 градусов, пасмурно, ожидается снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: в Учкекене 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Тимризов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Тимризов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект – аэропорт Архыз, торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Все обязательства выполнены. В Хабесском районе отчитались о проделанной работе. О подвигах, о доблести, о славе. В Черкесске открылась фотовыставка «Диктант Победы». Ударник народной стройки. Кем созидалась советская держава? Его называли человеком-легендой. Трудовой подвиг Захара Цехилова. Начинайте хотя бы с малого. Как вести здоровый образ жизни?
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: тебя.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Усть-Джигуте, 3 ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с 1 мая, праздником весны и труда. Рашид Тимризов отметил, любой, даже самый грандиозный проект начинается с одного человека – учителя у школьной доски, врача в районной больнице, механизатора в поле, предпринимателя, открывающего новое дело. Мир и уверенность в будущем зависят от наших доблестных защитников Отечества, которые укрепляют силу России своим ратным трудом. Благодарю всех тружеников, которые каждый день на своих рабочих местах, на поле боя формируют будущее России. Желаю здоровья, мира в семье и успехов. Пусть работа приносит радость и чувство сопричастности к судьбе своей малой родины и великой России. Выставочную экспозицию Карачаево-Черкесии на Кавказском инвестиционном форуме посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава республики Рашид Тимризов доложил премьер-министру об основных итогах социально-экономического развития республики. Сохраняются устойчивые темпы роста по объему выпуска товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения. Мишустину был презентован инвестиционный потенциал региона, где основной упор делается на туризм. Ведущий проект «Аэропорт Архыз», торжественный старт строительству которого дали на Кавказском инвестиционном форуме. Михаил Мишустин подчеркнул важность модернизации инфраструктуры и отметил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии работает на решение стратегической задачи, поставленной президентом страны – увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое провел председатель российского правительства. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов, благодаря господдержке наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. Премьер-министр уделил особое внимание вопросам транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнув необходимость держать на контроле работу ЖКХ во всех регионах округа. В приоритете всех решений и задач – улучшение качества жизни жителей округа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.